Но я... Я... становлюсь человеком. Чувства я нисколько. Поверьте. Я уже могу обходиться без него. Очень жестокий.